ночи. Я ты петь просто петь гитару, заспеваю все свои песни. Расскажи, чему лишь про тебе, но поясни мне. Я тебе так просто передаю, заспеваю аж до темноты. Як зазнати сам, самому не знаю.